0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь вашей мечтой. И 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
0: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. 4-й суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама. Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу.
1: Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+. Авторадио.

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
2: Еще одна история у нас есть.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+. Автора.

Реклама. Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья, скоростные участки, коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru. Категория 6+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Книжные новинки, беседы с авторами, мнение из первых уст.
4: Литературный клуб «Чтобы почитать» в Национальном центре «Россия». Место, где книги разговаривают.
5: Москва, Краснопресненская набережная, 14. Бесплатно по регистрации. Russia.ru, 12+.
1: Любимые хиты вне времени. Время. Золотой хит телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
6: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru.
7: 12+. Ах, если б можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
8: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Николаевская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13-39А, ОГРН 116-774-607-2680.
1: Авторадио.

0: реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
9: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
10: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
11: На сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
12: Федеральная пассажирская компания.
13: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
14: Водить научите.
15: Юра Борисов.
16: Иван Янковский.
13: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
17: А где тормоз? Стойте!
18: Битва моторов. Уже в кино.
19: 12+.
20: Авторадио.

0: Реклама.
1: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14. 0+.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
4: Кирилл Зайцев.
5: Ты и есть древний дух зимы?
4: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
5: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
4: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Белгородскую область снова атаковали дроны. Подробности далее.
0: Про главное.
2: 4 человека пострадали в результате удара со стороны вооруженных сил Украины по Белгородской области. По данным оперштаба региона, в поселке Октябрьский беспилотник попал по многоквартирному дому, пострадал мужчина. В Ивненском округе дрон атаковал автомобиль, ранен мужчина, его госпитализировали. Кроме того, в больницу обратились двое местных жителей, которые рассказали, что получили ранения в результате атаки беспилотника на машину в селе Гладково.
0: Про митинги.
2: В Бельгии вслед за Францией начались протесты школьников. Накануне они вышли на акцию против сокращения расходов на франкоязычное образование. По данным зарубежных СМИ, во время выступления в ход пошли петарды и сигнальные ракеты. После этого школьники и студенты направились к центральному вокзалу бельгийской столицы. Там они присоединились к другой крупной акции с участием профсоюзов. После запуска фейерверков правоохранители применили спецсредства для разгона толпы.
0: Проводители.
2: Этой осенью шиномонтаж подорожал примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет издание «За рулем». Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с корреспондентами «Авторадио» объяснил, почему подросли цены на резину и ее замену.
3: Сама процедура подорожала в основном по инфляции, а плюс еще, если вы делаете с балансировкой, с ремонтом, еще с какими-то работами, то комплектующие компоненты, там грузики, вот эти все клеи и прочие жгутики, это все тоже, в общем, немножко подорожало. Но это все в тренде инфляции. Если говорить про колеса, то колеса сильно подпрыгнули в цене. Если речь идет об импортозамещенных колесах, привезенных из-за границы для любителей различного рода скандинавских, британских и прочих марок, то там рост цены на 30-35% и даже больше. Это связано с логистикой. Нам очень повезло в части, касающейся производства колес, потому что у нас многие иностранные бренды оставили, убегая, все свои шинные производства.
2: Также эксперт посоветовал менять резину в одном и том же проверенном месте. Кроме того, СМИ напомнили, что бонусная программа автосервисов, предложения для постоянных клиентов и партнерские акции помогают сэкономить. Перед записью имеет смысл уточнить, какие скидки доступны и на каких условиях они действуют. Хотя гнаться, по словам экспертов, исключительно за минимальной ценой не стоит. Качество балансировки, правильная затяжка колесного крепежа, аккуратное обращение с датчиками давления – все это напрямую влияет и на безопасность, и на то, сколько проживет комплект шин.
0: Про все остальное.
2: На Земле началась магнитная буря третьего уровня. Благодаря этому в разных регионах можно наблюдать северное сияние. В том числе их зафиксировали в Москве и Подмосковье. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что до нашей планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенного с поверхности светила во время одной из недавних вспышек. На прибытие солнечной плазмы геомагнитное поле отреагировало сильной магнитной бурей. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Голливудом самим плачет ночной осенний дождь. Мы встретили прекрасный воскресный денек. С вами с этого часа на Авторадио Денис Левашов. Приветствую вас. И скажу, что денек-то у нас не простой, а золотой. И даже не из-за пожелтевших скверов. Просто в эфире продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И сегодня ее еще один день. Обязательно деньги разыграем, не пропустите. А пока наслаждаемся музыкой. Пропадаем.

0: Реклама.
1: Книжные новинки, беседы с авторами, мнение из первых уст.
2: Литературный клуб «Чтобы почитать» в Национальном центре «Россия». Место, где книги разговаривают.
1: Москва, Краснопресненская набережная, 14. Бесплатно по регистрации. Russia.ru, 12+.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья. Скоростные участки. Коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru.
4: Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. О, колесадаром.ру. ОГРН 112-168.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
11: Авторадио.

длинный в мире находится, где бы вы думали, в Новосибирске. Именно там живет наш слушатель Захар, который вчера выиграл автомобиль от Авторадио. Да, друзья, и все благодаря своему мастерству и умению ориентироваться на дорогах мегаполисов. Вчера прошла в Москве гонка по правилам проекта «Формула Авторадио», и Захар победил. От души поздравляем его с этой блистательной победой и намекну, что Авторадио готовит другие не менее щедрые проекты, и вы всегда должны следить, конечно, за эфиром и слушать лучшую музыку на нашей волне. Доброе утро, страна! С вами рядом Денис Левашов, и желаю вам крепкого иммунитета.

0: Реклама.
1: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14. 0+.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
0: Авторадио.

0: области. По данным оперштаба региона, в Шебекине при атаке дрона на автомобиль у женщины множественные слепые осколочные ранения головы и тела. В больницу также доставили женщину, которая получила акубара травму после беспилотного удара по многоквартирному дому в селе Веселая Лопань.
1: Про топливо.
0: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Об этом пишет Интерфакс. Решение было принято правительством в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень.
1: Про мошенников.
0: Аферисты придумали новую схему обмана. Они звонят россиянам якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф. Как пишет РИА Новости, на первый взгляд это не вызывает подозрений. Смена тарифа – обычная ситуация, а злоумышленнику достаточно знать название компании и предложить выгодные условия. Дальше человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Таким образом, аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с корреспондентами Авторадио отметил, что не так важна форма мошенничества, как то, что они пытаются украсть.
2: Преступники сегодня вам придумают одну аргументацию, завтра иную. Абсолютно все всегда сводится к необходимости получить доступ к вашему какому-то аккаунту, от лица которого можно совершить действия, которые по итогу приведут к монетизации их действий. Более того, вот этот страх и некого рода истерия, которая сейчас возникает вокруг персональных данных, она сильно перекручена, она сильно экзальтирована. Просто сами по себе персональные данные, информация о вашем имени и отчестве, и какой-нибудь даже ваш телефонный номер не несут никакой пользы преступникам. Более того, эта информация уже давно есть в Даркнете. Здесь скорее речь идет о том, что преступники, базируясь на каких-то вводных, могут в процессе дальше использовать социальную инженерию в своем, я имею в виду, процессе многоходовой схемы похищения средств.
0: СМИ напоминают, что не следует сообщать по телефону никакие коды подтверждения, пароли, а также данные банковских карт.
1: Про нас.
0: С приходом прохладной погоды россияне стали чаще заказывать выпечку, горячий чай и сезонные продукты. Об этом сообщает Москва-24. По сравнению с августом, заметнее всего вырос спрос на круассаны, торты и сладкую выпечку. Кроме того, россияне стали чаще покупать цитрусовые, яблоки, груши и виноград. Особенно заметно вырос интерес к тыкве. Чай в сентябре также заказывали чаще, чем в конце лета. Отмечается, что наибольшим спросом пользовались черные сорта с разными добавками. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Два человека пострадали от ударов дронов по приграничью. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Две женщины, раненые в результате беспилотных ударов по Белгородскому

Нелюбимый человек не может стать вашим обезболивающим, а вот если предмет обожания подержать хотя бы даже за руку, боль заметно утихает, говорят врачи. Друзья, берите на заметку и берегите себя. Продолжаем слушать отменные хиты на Авторадио. В студии сегодня Денис Левашов. Воскресный вам привет.

0: Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный.

0: Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
1: Ах, если бы можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
2: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Предъявец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Николаевская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13-39А, ОГРН 116-774-607-2680.
0: Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо

0: прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИН-771-204-0126. УГН-102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл. Все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей. В магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
10: ОКЛС Трейд. ОКРН 116774670761. Город Москва.
11: Продолжение истории легендарной группы.
12: В жизни важно выучить только один урок.
11: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
13: Я люблю вас!
14: 16+.
15: Авторадио.

Со мной, с вами, да и вообще с каждым из нас, каждый день Авторадио, друзья, оно дарит нам незабываемые эмоции и, конечно же, самые лучшие песни самых разных лет. По-настоящему воскресного настроения желаю вам и продолжаю баловать отменной музыкой. Держитесь волны Авторадио, у микрофона Денис Левашов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Во Владимире открыли пункт временного размещения. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Во Владимире открыли ПВР для эвакуированных из-за атаки беспилотников жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что в пригороде областного центра из-за атаки украинских дронов возник пожар. Отключены две подстанции. Без электричества остались 5000 жителей. Экстренные службы работают на месте происшествия. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки, восстановлено на 80%. Тепло и водоснабжение на 100%. Энергетики при этом продолжают.

0: Работу. Как пишет ТАСС, общественный транспорт во Владимире работает в обычном режиме. Тем временем в Сочи перенесли более 32 рейсов из-за падения обломков беспилотника на аэропорт. Время задержки превышает более 2 часов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. После падения фрагментов дрона в одном из административных зданий воздушной гавани произошло возгорание. Пожар оперативно потушили. У некоторых рейсов сроки задержки достигают 15 часов.
1: Про исследование.
0: Каждый третий мужчина боится осуждения за украшения. А мужчины признаются, что хотели бы попробовать носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасаются реакции окружающих. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. По данным опроса, больше половины россиян придают значение своему внешнему виду и стремятся выглядеть лучше при помощи украшений. Мужчины не сильно отстают от женщин в желании носить яркие образы, 42% против 58%. Чаще всего мужчины отказываются носить что-то несвойственное им из-за реакции незнакомых людей, коллег и друзей. Какие мужчины боятся осуждения общества из-за украшений и почему? Корреспондентам Авторадио рассказал психолог Иван Давыдов.
2: Есть определенная у нас культурная прослойка людей, которые в таких условиях росли. То есть как бы все эти шутки про серьгу в ухе или пирата и тому подобные вещи. Ну и плюс, если так грубо выражаться, если мы возьмем поколение Пепси, те, кто рождались там в 80-е, те, кто росли в 90-е, в нашем детстве было очень популярна такая тема, как пояснить за шмот. То есть, соответственно, как бы мы росли с давлением того, что ты должен выглядеть определенным образом. И всякие мужские украшения, естественно, в это все не вписывались. Мне кажется, больше всего на эту тему переживают люди, которые в таких условиях росли и никак это в себе изжить не смогли. То есть они никак не могут принять, что это все осталось далеко в прошлом. Людям в целом все равно. Ну, потому что если для человека тема украшений не актуальна, он и переживать об этом не будет.
0: Отмечу, самым привычным мужским аксессуаром остаются часы, далее идут цепи и браслеты. Но интерес не ограничивается этими вещами. Часть респондентов хотели бы попробовать надеть кольца с камнями, броши, сережку и бусы. Среди зумеров желание надеть необычные украшения встречается чаще всего. Четверть мужчин предпочитают украшения из женской коллекции, если бы оно им понравилось, однако 56% из них опасаются осуждения. При этом отмечается, что женщины относятся к украшениям на мужчинах без осуждения. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 91 копейка. Евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

птицы замолкают осенью, а нас все больше тянет к еде. И это не потому, что мы какие-то безвольные. Оказывается, так на нас влияет сокращение светового дня. Теперь понятно, почему именно ночью становится таким притягательным холодильник. Всем, кто сейчас завтракает, обедает или даже ужинает, пожелаю приятного аппетита. Меня зовут Денис Левашов. Продолжаю с удовольствием оставаться вашим проводником в мир музыки Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: продукт в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья. Скоростные участки. Коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru. Категория 6+.
3: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
4: Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
7: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику – или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Авторадио.

Шаманизм насчитывает 30-тысячную историю, но что интересно, простого кузнеца древние люди почитали больше любого шамана, поскольку работа с железом и огнем была сакральнее танцев с бубнами. Вот такой исторический факт. А мы в историю музыки разных лет продолжаем на Авторадио погружаться. Впереди очень много отличных песен, так что отдыхайте в нашей компании.

Реклама. Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу. 12+.

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
1: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
1: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.

каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк Онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо». Пауза.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Вооруженные силы Украины снова атаковали приграничье. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В результате ударов со стороны Украины по Брянской области погиб мужчина. Об этом рассказал губернатор Егор Ковальчук. По его словам, дрон «Камикадзе» ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Тяжелое ранение получил местный житель. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице. Губернатор пообещал оказать помощь семье погибшего. Также, по данным Ковальчука, в поселке Климово от удара дрона ранение получили две женщины. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. Государственная ветеринарная система сообщила о работе в аварийном режиме. Как заявили в ВЕТИС, проблема возникла из-за аварийного отключения электропитания во Владимирской области. Произошло нарушение доступности инфраструктуры, обеспечивающей функционирование центра обработки данных. Специалисты проводят необходимые мероприятия по восстановлению штатной работы системы и ее компонентов, говорится в сообщении госсервиса. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что в результате беспилотной атаки произошло отключение двух подстанций.
0: Про автомобили.
2: Альтернативный импорт автомобилей в России вырос. В сентябре доля альтернативных поставок в общем объеме импорта новых легковых машин достигла максимального значения 66%. Об этом сообщается в исследовании Автостата. Причиной роста стало увеличение объема производства автомобилей внутри страны. Официальный импорт

0: импортеры ввозят в Россию все меньше машин. Подробнее об этом Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
1: Во-первых, существуют цикличные смены автомобилей. Сегодня автомобилем пользуются чуть дольше. И те люди, которые 22 года до действия санкций приобретали автомобили ушедших марок, они отчасти к ним привыкли. Какая-то из них часть пересела на китайцев, но не все готовы. Соответственно, попользовались, автомобиль все-таки постарел, и человек заказывает привычную для него простую, надежную или дорогую навороченную машину. Мало того, периодически подстегивает этот процесс увеличивающийся утилизационный сбор, потому что я могу предположить, что в дальнейшем, когда он будет еще большим, вырастет фактически на 100%, то количество людей, которые приобретают машины посредством параллельного импорта, снизится.
0: По словам эксперта, пока что люди везут машины из Америки, Арабских Эмиратов, а также из Европы.
2: Про людей.
0: Россиянка Мария Филина победила на конкурсе «Миссис ООН». Кулинарный блогер из Москвы стала первой в своей возрастной категории. Как пишет АС, победительница поблагодарила организаторов с индийской и российской стороны, которые, по ее словам, окружили вниманием и заботой каждую участницу. Это уже вторая международная победа для Марии. В 2019-м в Болгарии она также взяла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты россиянка решила из-за 50-летнего юбилея. Своим примером она решила показать всем женщинам за 50, что этот возраст не помеха для новых побед. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: На большом воздушном шаре довезла нас с вами елка до еще одного эпизода игры «Много денег» на Авторадио. И эта песня кому-то из вас поможет сегодня в розыгрыше сорвать банк. Послушаем, как сложится игра буквально через секунду.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем-всем желаю доброго воскресного денечка. Денис Левашов зовут меня. И прежде чем начать розыгрыш, напомню,

0: Помню, что вовсю идет 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И мы постепенно приближаемся к 4-му суперфиналу, в котором авторадио исполнит чью-то мечту. Десятки тысяч слушателей рассказали нам о своих мечтаниях. Кто-то желает стать владельцем мини-отеля у моря. Кому-то не хватает жизни экстрима, и он хочет поплавать с белыми акулами. А кому-то всего-навсего нужно сменить старую крышу дома на новую, современную. О чем мечтаете вы? Делитесь на нашем сайте авторадио.ру. При этом также меняйте там гудок мобильника на гимн авторадио. Это важное условие. И все. После этого несложного действия вы становитесь претендентом на исполнение мечты. И поверьте, в наших силах ее воплотить в жизнь, ведь для авторадио нет ничего невозможного. Забегайте на сайт, а мы пока разыграем деньги в прямом эфире. У нас на данный момент в банке 11 тысяч рублей. В случае победы наш генеральный партнер «Озонбанк» сумму-то удвоит, и мы прямо сейчас определим того, кто на нее будет претендовать. В этом нам, как всегда, помогает кто, что, правильно, авторадио-рулетка. Мы ее останавливаем. Сделано. Так, сделано. И мы сейчас будем звонить Алексею из Саратовской области, и он хочет квартиру в городе Саратов для своих детей. Какой отец, да? Молодец. Отец молодец. Вот можно так сказать. Ну что же, давайте звонить Алексею в Саратовскую область. Для этого нам нужно сделать музыку потише и проверить связь. Так, связь у нас с вами есть. И давайте будем дозваниваться. Ну что же, мы давайте будем ждать все-таки, ответит нам Алексей или нет. Так, у нас должен сначала появиться авторадио-гимн, да, и чтобы Алексей так получил бы... Так, гимн у нас есть, значит, гарантированно Алексей уже получит 3000 рублей от нас. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Денис Левашов, это авторадио, игра «Много денег». И мы вам дозвонились не просто так. Вы установили на гудок своего мобильника гимн авторадио. Уже 3000 рублей от нас получаете. Но если вы сейчас ответите на вопрос, какая песня только что звучала в эфире, то сорвете банк, а он ни много ни мало у нас сейчас 11 тысяч. Вы можете назвать песню?
1: К сожалению, нет.
0: Почему я же так?
1: Радио не слушал.
0: А куда это вы гостей-то провожаете? Только в воскресенье утро.
1: Друзья домой уезжают.
0: Такие вот, да, у вас друзья?
1: Вы позвонили, не думал, что позвоните.
0: Ну почему же, Алексей? Вы же принимаете участие. А скажите, пожалуйста, вот вы в Саратове хотите для детей квартиру. Они у вас в Саратове живут, а вы где-то в Саратовской области сами?
1: Да, мы в области.
0: Ну, в любом случае, в Саратовскую область мы отправляем 3000 рублей. И, Алексей, наш генеральный партнер «Озонбанк» удваивает эту сумму, и вы на свою карту «Озонбанка» получите теперь уже 6000 рублей. Ну, вот такой у нас получился розыгрыш, друзья, в этом часе. Ну что, у нас теперь банк не 11, а 13 тысяч. В следующем эпизоде именно эту сумму вы сможете выиграть. И напоминаю, что наш партнер «Озонбанк» ее удвоит в случае победы. Так что, думаю, пропускать розыгрыш не стоит. Ну а сейчас мне остается только одно. Это запустить авторадио-рулетку, чтобы игра началась. Мы сделали это, и напоследок напомню о том, что приближается 29 октября, когда мы такой суперфинал устроим, исполним чью-то мечту. Еще будет еще один, пятый. Да, суперфинал. А в конце года наш генеральный партнер «Озонбанк» от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вы, конечно, можете со специальным мечтаботом на сайте авторадио.ру заходите. И всем желаю и в игре, и в суперфинале, конечно же, удачи и победы.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный

0: Яндекс.Картах 1 балл. Большинство магистралей столицы свободные. Но есть небольшое скопление машин на МКАД. Внутренняя сторона на 20 минут задержит от Рязанского проспекта до Верхних Полей. Минут 10 понадобится на участке от Рублево-Успенского до Новорижского шоссе. И на внешней стороне тесно от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе и от поворота на Строгино до Новорижского шоссе. Эти заторы тоже в пределах 10 минут. Далее немного о погоде. В Москве сейчас плюс 12, завтра до 18 градусов тепла. Правда, будет пасмурно и дождливо. Так что зонты, плащи или дождевики обязательно захватите.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Скидка. Многоэтажная. Рассрочка. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
3: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио.
4: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
7: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Авторадио.

Же отлично пройдет наступающий вечер, поскольку нас с вами ожидает самая танцевальная программа эфира «Большая дискотека Авторадио». Лучшие хиты, покорившие и чарты, и танцполы страны в большом объеме, обязательно прозвучат. Они нам настолько знакомы, что под них можно не только потанцевать, но и устроить караоке-вечеринку. Ну почему бы и нет? Выходные же еще продолжаются, так что не прослушайте программу «Большая дискотека Авторадио» в 6 вечера.

0: Сначала за прошедшие полчаса стало плотнее на МКАД. Речь о внутренней стороне. Там 40 минут оставите на участке от Рязанского проспекта до Верхних Полей. И за МКАД есть часовая пробка. Она образовалась на Горьковском шоссе от моста через реку Шаловка до поворота на Монино. Кто в курсе, из-за чего пробка, сообщите нам. Номер для связи прежний. Плюс 7-915-459-2020. Эта информация будет крайне полезна другим водителям.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которую можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру и Сберхелс.ру/+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет Лента.ру, предложения будут представлены в январе следующего года. Отмечается, что инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. Подробности не сообщаются. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предлагает ограничить въезд в Европейский Союз для бывших российских военнослужащих. Напомню, в прошлом году гражданам России выдали примерно 478 тысяч шенгенских туристических виз, большинство из которых были многократными.
0: Про законы.
2: Юристы обсудили перспективы создания цифрового свода законов России. Как пояснил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин, он будет чем-то наподобие существующих справочно-правовых систем с доступной навигацией между нормативными актами и их версиями. Минюст и Минцифра уже ведут работу над проектом. Нужен ли подобный свод законов и почему, корреспондентам Авторадио рассказал юрист, старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
3: России в настоящее время необходим такой цифровой свод законов, потому что он позволит фактически в режиме реального времени в этой системе проверять действующие законы и актуальные редакции данных законов. Кроме того, эта цифровая система фактически заменит недоступные всем консультанты гарант, которые являются обычно платными версиями. То есть есть бесплатная версия, но обычно что-то более подробное только находится в платной версии. При этом цифровой свод законов сможет переходить по ссылкам из одного закона в другой закон и, возможно, в том числе приведет к унификации законных актов, потому что сейчас некоторые законы, подзаконные акты противоречат друг другу. То есть, возможно, когда будет видна прозрачность и сквозные движения правовых норм, можно будет какие-то нормы подправить, привести в соответствие, и более удобная будет система.
2: Отмечу, как пишет издание «Коммерсант», с появлением

0: цифрового свода законов государство получит инструмент, позволяющий видеть законодательство как единое целое и оценивать возможные последствия нормотворческих решений до их принятия.
1: Про образование.
0: В Министерстве просвещения сообщили об обновляемых рабочих программах по ключевым предметам. Об этом заявил министр Сергей Кравцов. Глава ведомства отметил, что вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Он пояснил, что утвержден федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Проект обеспечивает единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования. Кравцов добавил, что система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям стандарта, и запросах самих российских школьников. Министр также сообщил, что пересмотрено содержание учебных предметов: русский язык, литература, география, математика, информатика, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Счастье заключается в мелочах, друзья. Вот, к примеру, поздравили близкого человека в эфире Авторадио. Вы не представляете, как ему приятно. В следующем часе зазвучат ваши поздравления и креативные приветы. Начинайте неторопливо присылать их на единый номер Авторадио для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. Он прост. +7 915 459 2020. Скоро сообщение появится в эфире. А пока вернемся к музыке. Отдыхайте в компании Авторадио. С вами Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Делязон карта клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах низкие 2 балла, они относятся к магистралям внутри МКАД, а вот в области трафик сложнее. Особенно не просто на Горьковском шоссе от поворота на Ельню до поворота на Монино. В этой пробке можно оставить аж 2 часа. Лучше заранее уйти на другие магистрали. И стоит Дмитровское шоссе от развилки на 42-м километре до Троицы-Сельца. Задержка в пути здесь час. Далее о погоде. В Москве сейчас плюс 17, завтра до 18 градусов. Тепла и дождливо будет в Москве, поэтому, друзья, зонты дома не оставляем.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: На плюс. Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: и каждому. Подробности на сайте crocusfitness.com и в отделах продаж клубов.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций

0: с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Ах, если б можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
2: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Николаевская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13-39А, ОГРН 116-774-607-2680.
3: Авторадио.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: работе. 12+.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
0: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
0: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Fun Day. Для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-вернись. Скучно у нас со мной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
2: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции, количество призов, срок, комиссии, порядки. Получение на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 102-770-003-44-93. Москва.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Торабика капучино. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

катастрофически быть счастливой. На стыке песен с такими названиями мы с вами находимся. Да, неожиданное словосочетание сложилось. Далее, друзья, еще интереснее. Оставайтесь на волне Авторадио. У микрофона Денис Левашов. Дружно желаем друг другу прекрасного воскресного денька.

0: На Яндекс.Картах 2 балла, общий трафик вполне себе спокойный. Главное, не прокладывать маршрут в направлении к МКАД через Горьковское шоссе. Там мощная пробка от поселка Радиоцентр до поворота на Монино. Время проезда постоянно растет, и сейчас оно составляет, друзья, 2,5 часа. Заранее объезжайте. Остальные пробки в области на 20-30 минут, и это очень даже прилично и хорошо.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Два дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Аферисты от лица сотрудников МФЦ выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальной жертве сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Он дает злоумышленнику доступ к личному кабинету на портале. В результате киберпреступник получает всю персональную информацию о человеке и может использовать ее по своему усмотрению, в том числе для кражи денег и оформления кредитов.
0: Про болезни.
2: В Гонконге зафиксировали всплеск заражения оспой обезьян, об этом пишет ТАСС. С августа в регионе выявили 21 новый случай инфицирования. По данным Центра охраны здоровья, это 70% от общего числа заболевших в этом году. С января в Гонконге зафиксировали 30 случаев оспы обезьян, из них 7 завозных. Уточняется, что большинство пациентов не делали прививку. Врачи объясняют недавнюю вспышку рискованными половыми контактами.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Избыток или дефицит соли в рационе одинаково ухудшают память. Эксперименты на мышах доказали, что обе крайности повреждают гиппокамп, центр памяти в мозге. Избыток вызывает воспаление, окислительный стресс и разрушает микробиоту. Нехватка лишает кишечные бактерии возможности вырабатывать вещества, необходимые для нейронных связей и запоминания информации. Кроме того, жесткое ограничение соли опасно для пожилых людей. Смысл не в полном отказе от соли, а в осознанном контроле, который защищает сосуды и обеспечивает нервную систему необходимым натрием. Каким последствиям может привести строгая диета, корреспондентам Авторадио рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
3: Слишком строгая диета может негативно влиять на память, так как мозг наш нуждается в сбалансированном потреблении, поступлении макро- и микронутриентов. Хронический дефицит калорий, он нарушает работу всего организма. Дефицит натрия влияет на передачу нервных импульсов, и этот процесс замедляется. Исследования показывают, что при низкосолевой диете снижается уровень белков, необходимых для формирования нейронных связей. Из-за этого мозгу становится сложнее усваивать информацию, фиксировать ее.
2: Ранее стало известно, что строгие диеты усиливают тягу к калорийной пище. Например, жесткие ограничения в питании при снижении веса могут спровоцировать переедание и привести к возвращению потерянных килограммов.
0: Про природу.
2: На Земле завершилась магнитная буря. Степень возмущенности магнитного поля нашей планеты, которая измеряется по шкале из 5 показателей, сейчас находится на отметке Штиль. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геологии.

0: астрофизики. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитосфера Земли сейчас в зеленой зоне. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Отправление приветов в этом часе в эфире Авторадио. Друзья, готов активно читать ваши сообщения, прислать их просто. Оформляйте свои послания в любом мессенджере, включая Макс, и отправляйте на единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. Очень скоро они появятся в эфире.
1: Авторадио поздравляет.

0: мечты становятся реальностью. В этом убедилась Ирина из Москвы. Она оставила такое сообщение. У меня сегодня день рождения, и мой муж Алексей подарил мне набор для рукоделия, о котором я давно мечтала. Любимый, спасибо тебе за подарок и за чуткость к моим желаниям. Ирина, принимайте поздравления и от Авторадио. А вот такое от Ксюши. Здравствуйте, мое любимое Авторадио. Всем хорошего дня и отличного настроения. Мой пламенный привет моему самому любимому мужу Косте. Родной, я тебя очень сильно люблю, скучаю, обнимаю, целую, полетели. Оксана, это куда это вы собрались? И еще одно. Я хотел бы поздравить дорогого и любимого папу Геннадия из Севастополя с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, достатка и гармонии. Мы тебя очень любим. И подпись. Дочь Ольга, зять Александр и внуки Кристина и Максим. И вот на этом поздравлении возвращаемся к музыке. А вы продолжайте присылать свои сообщения на единый номер Авторадио плюс 7 915 459 2020. Скоро с новыми поздравлениями обязательно вернусь.
1: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Музилки Лайф».
3: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем

0: исполнит уже очень скоро, 29 октября.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
0: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах 2 балла, но они, конечно же, не относятся к Горьковскому шоссе, друзья. Там не меньше 9 баллов. Транспорт стоит от поселка Радиоцентр до железнодорожного переезда. Сейчас этот участок получится проехать за 1.5 часа, а еще недавно было на час больше. Ну что еще сказать о погоде стоит? В Москве сейчас плюс 13, завтра до 18 градусов тепла, правда, ожидается дождь. Будьте к этому готовы.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Скидка.
3: Скидка.
1: Многоэтажная.
3: Многоэтажная. Многоэтажная.
1: Рассрочка.
3: Рассрочка. Рассрочка.
1: Беспроцентная.
3: Беспроцентная.
1: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: каждому. Подробности на сайте crocusfitness.com или в отделах продаж клубов.
1: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
2: Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров без дороги. Скоростные участки, коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru.
3: Категория 6+.
4: Авторадио.

Не знаю, кто нужен Стасу Михайлову, а вот семье Алешиных из Ростовской области очень близка Катя Сидоренко. И это видно по такому сообщению. Екатерина, с днем рождения. Оставайся такой милой, веселой и доброй. Успехов, и пусть семья радует всегда. Белла написала так. Хочу пожелать ровной дороги своему папе Игорю Чуйкову, который едет сейчас в Краснодар из Ессентуков. А также пламенный привет всей Твери. Знатно холодает. Ну, и вот и Владимир Разуваев в День работников сельского хозяйства желает коллективу КФХ Дмитрия Николаевича Филонова удачи и успеха в благородном деле. Андрей из города Богучар оставил такое. Поздравьте меня и мою Наташу. 26 сентября мы создали новую семью. Ну, что сказать. Наталья и Андрей, совет да любовь вам. И вот на этом сообщении поток слов поставим на паузу. Вернемся к музыке. Ваши поздравления еще, конечно же, появятся в эфире. Так что присылайте их на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Для этого подходит любой мессенджер, включая Макс.

0: Мамма мия, сколько сообщений приходит на наш единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. И вот часть из них. Марат из Астрахани порадовался, что его судьба связала с друзьями Кайратом Калмыковым, Сариком Умбеталиевым и Сашей Лип. Андрей поделился: едем из Подмосковья в Санкт-Петербург, были на новоселье у сватов. Еще раз хотим поздравить Николая и Татьяну с покупкой долгожданной квартиры. Ого! Они молодцы. Также хочу сказать своей супруге Юле, которая сейчас за рулем, что очень сильно ее люблю. Гладкой вам дороги, Андрей и Юля. Малышка по имени Арина оставила такое короткое, но полное любви сообщение. Андрей, мама Оксана и папа Паша, спасибо вам, что всегда рядом. Обожаю вас. И еще одно от Михаила Стогова. Желаю всем продуктивной наступающей недели, а себе любимому прекрасного отпуска. Уезжаю в родную деревню праздновать наступающий день рождения. Михаил, Авторадио с наступающим вас тоже поздравляет.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.ру.

0: РФ. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Что я Если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.

0: Рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
2: Авторадио. Авторадио. Авторадио. Поздравляет.

0: Стиля. Сегодня многие слушатели Авторадио, у них личные праздники. Вот, к примеру, Андрей из Плесецка, Архангельской области, с 45-летием поздравляет Александра Сергеевича Ножкина, а Вячеслава Николаевича с полувековым юбилеем и желает долгих лет жизни и наикрепчайшего здоровья. Людмила чилит по-другому, она поделилась: едем с мужем прогуляться, сижу рядышком в машине и любуюсь осенью. Я тебя люблю, мой Саша. А еще привет нашим молодым, дочери Алине и Руслану. Всем замечательной, уютной осени. И вот Нина Гончарова с днем рождения поздравляет Николая Борискина и отправляет ему пожелание несгораемого оптимизма, удачи во все карманы и, конечно же, любви всех близких. И Максим воздушный поцелуй через километры отправляет в Крым жене Любе и дочке Даше.
1: Автомонитор.
0: Ну что же, на Яндекс.Картах 2 балла. Хорошие новости с Горьковского шоссе. Там заметно улучшился трафик в направлении МКАД. Сейчас участок от моста через реку Шаловка до поворота на Монино можно проехать за полчаса. Ранее эта пробка отнимала 2,5. Сейчас уже можно не объезжать этот затор, друзья. И переносимся на магистрали столицы. Есть новости из Пресненского района. С завтрашнего дня временный разворот в районе Шлепихинского шоссе, который сделали на период строительных работ, станет недоступен. Водители, которые едут в сторону Пресненской набережной, смогут развернуться через проектируемый проезд номер 4571. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты объезда с учетом изменений.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет: моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. Ликвимоли.
1: Автомонитор. Авторадио.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: И вновь к вашим сообщениям направляюсь. Ольга на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020 для всех мессенджеров, включая Макс, написала: «Добрый день всем! От всей души хочу огромный привет передать на Ямал, Олегу и Гене. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Ирина из Краснодара поделилась: «Делаем с мужем Александром ремонт в новом доме. Он все делает исключительно своими руками. Мы с детьми его очень любим и стараемся помочь в то, что нам по силам. Самое главное, чтобы он был здоров, все остальное не важно». Ну, действительно, правда, еще вот главное не ругаться все-таки из-за ремонта, а то знаете, как бывает. Карина Усольцева из Саратовской области поздравляет с днем рождения самую лучшую крестную Варвару и желает ей успеха в учебе, в ее легкости, в достижении любой цели, и чтобы на это все и сил хватало. А вот Ольга Максакова похвасталась: «Я завтра лечу отдыхать с моим любимым Ильей». И на этом сообщении отпускном с вами прощаюсь до завтра. Уступаю место Владимиру Бодрову. Он уже в студии. Встречайте. Меня зовут Денис Левашов. До встречи на Авторадио.
1: Авторадио.

0: здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк».

0: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
5: В Москве 15 часов.
4: Новости.
6: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали о прибавке к пенсии и изменении графика детских выплат. Об этом далее.
4: Про главное.
6: Отдельные категории пенсионеров России получат увеличение выплат в ноябре. Как пишет издание RT, в частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 9,5 тысяч примерно до 19 тысяч. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход – 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч. Отмечается, что перерасчет выплат происходит автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву.
4: Про законы.
6: С 1 марта следующего года в России вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют отпуск, больничные и зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору до 6 месяцев и под руководством наставника. Обязанности должны строго соответствовать получаемой специальности. Стажировка доступна выпускникам вузов, в колледже, студентам и тем, кто осваивает новую профессию. Исключение составляют госслужащие, врачи и аудиторы. HR-специалист Зулия Лойкова рассказала корреспондентам Авторадио об изменениях и не будут ли ими злоупотреблять.
7: Работа должна соответствовать полученной специальности. Работодатель обязан назначить наставника, а стажер получит все базовые гарантии. Это как раз должно снизить риски для обеих сторон. Да? То есть работодатель будет понимать уже правила игры, а соискатель, как его права защищены. Очень важно, вместо того, чтобы отказываться от оплачиваемых стажировок, работодателю важно подойти к этому системно, то есть четко прописывать в договоре, какие задачи входят в обязанность стажера, какие нет. Проработать прозрачные критерии оценки. Ну и рассматривать оплачиваемую стажировку все-таки как инвестицию. Для соискателя я тоже дам главный совет, если вам предлагают поработать стажером без договора, без оплаты, это нарушение закона.
6: Эксперт подчеркнула, что максимальная продолжительность оплачиваемой стажировки будет 6 месяцев.
4: Про погоду.
6: В Центральной России в конце октября выпадет первый снег. В последней декаде месяца ожидается похолодание из-за прорыва ныряющих циклонов. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке. Днем ожидается не выше плюс 2, плюс 5. По словам синоптика, другие прогностические расчеты зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Метеоролог отметил, что день выпадения первого снега пока находится за пределами горизонта предсказуемости. Этот интервал составляет от 5 до 7 суток. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
4: Авторадио. Номер 1.

0: Давайте не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки. В общем-то, всей семьей нужно играть в фирменную игру Авторадио, чтобы шансов на выигрыш было как можно больше, друзья. И, кстати, один из таких шансов я, Владимир Бодров, подарю кому-то из вас прямо сейчас.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И четвертая мечта сбудется уже 29 октября. Друзья, именно на этот день назначен четвертый суперфинал. И вместе с генеральным партнером Озонбанком мы его активно приближаем. 5 миллионов рублей продолжают разлетаться по всей стране, поэтому очень советую вам слушать эфир внимательно. Ну и если вы еще не в игре, то обязательно присоединяться, друзья. Заходите на сайт авторадио.ру, поделитесь с нами там своей мечтой и не забудьте, разумеется, заменить скучные гудки в вашем мобильном на наш прекрасный гимн. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги в банке 13 тысяч рублей, и я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Есть. Остановлена авторадио-рулетка. Она выбрала номер, который заканчивается на 9661 и принадлежит Залифе из Республики Башкортостан, которая мечтает о двухкомнатной квартире в центре Москвы. Для детей, поясняет Залифа. Ну, действительно, детям все. Детям и мороженое, и квартиру. Согласен. Абсолютно. Сколько детей? Насколько... А, ну, большая, да, двухкомнатная квартира. Достаточно. Собирается ли сама Залифа переезжать из Республики Башкортостан в Москву или вот только для детей? Как она пояснила? Давайте узнаем у нее лично. Наберем ее номер. И, надеюсь, услышим гимн Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру, который гарантирует как минимум 3000 рублей. Ух ты! Испугал меня гудок, но зазвучал гимн, да. Зазвучал гимн. Здравствуйте, Залифа! Здравствуйте! Доброго вам дня! Это Авторадио, прямой эфир, игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Очень приятно, и очень приятно, что гимн Авторадио вместо гудков только что прозвучал в вашем мобильном. Это значит, что пропуск в игру есть, и как минимум 3000 вам уже гарантированы. Залифа, вижу, что мечтаете о двухкомнатной квартире в центре Москвы.

0: вы для своих детей, вы хотите ее, а сама не хотите переехать?
1: Сама нет, наверное.
0: Нет, но детей хотите уже, готовы отправить в Москву, и вот квартира нужна.
1: У меня уже учится старшая дочка в Москве.
0: А, уже учится, то есть уже нужна квартира. Уже. Ну что ж, кто знает, Зелифа, быть может, уже 29 октября в четвертом суперфинале ваша мечта сбудется, вполне возможно. Ну а прямо сейчас у вас есть возможность забрать деньги из банка фирменной «Игра Авторадио». Там, напомню, 13 тысяч рублей, но наш генеральный партнер эту сумму готов удвоить. То есть играем по факту на 26 тысяч. Я спрашиваю вас, готовы ли вы назвать песню, которая только что звучала в эфире «Авторадио»?
1: Да, могу. Так, мама Люба, давай.
0: Абсолютно. Абсолютно верно. Попадание прям вот в точку. Зелифа, я вас поздравляю. 13 тысяч рублей достаются вам. И скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 26 тысяч рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Ну а если впредь будете также внимательнее слушать эфир, отвечать на наши звонки, то ваша мечта – двухкомнатная квартира в центре Москвы для детей, быть может, станет реальностью уже 29 октября в четвертом суперфинале счастливого сезона. Вот такой вот прекрасный день, друзья, вот такие вот хорошие новости в это воскресенье. Банк с этой минуты стандартный, стартовая сумма там 5000 рублей. Я с большим удовольствием запускаю авторадиорулетку. Ну и, кстати, напоминаю, что если мы сейчас в большей степени все-таки нацелены на 29 октября, нельзя не вспомнить, что под Новый год в дополнительном шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну, шестую мечту, а удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Не забывайте об этом. Да, в следующем эпизоде играем на 5000. Будьте внимательны, игра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Доброго дня всем, кто проводит его в компании с Авторадио на волне 93 FM. Мы продолжаем держать вас в курсе дорожной обстановки, друзья. На Яндекс.Картах 2 балла, трафик спокойный. И давайте посмотрим, что на кольцевых происходит. МКАД задержит вас на полчаса по внутренней стороне от Рязанского проспекта до Верхних Полей. А на внешней понадобится 15 минут, чтобы проехать от Каширского шоссе до Бесед. На третьем кольце тем временем тесно на внутренней стороне от Волгоградского проспекта до проспекта Андропова. На внешней от Шмитовского проезда до Бережковского. Набережной. Там поток держит дорожные работы и задержка в пути примерно на 15 минут. Ну и пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 14, завтра еще теплее. По данным синоптиков, воздух прогреется до 18 градусов, но при этом будет дождь.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Авторадио.

0: Проверите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
3: Я иду в Каре. А вы?

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Fun Day. Для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Авторадио.
10: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

Так писал Шопенгауэр: в одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Друзья, если кому-то проще быть терминатором, то, видимо, так тому и быть. Нам же с вами одиночество не грозит. Сегодня вновь соберемся на виртуальном танцполе большой дискотеки Авторадио и вместе зажжем так, как умеем только мы. 18 часов даем старт.

танцевальному вечеру. Ну а в ожидании программы наслаждаемся не менее любимой музыкой, которую я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить. Наслаждайтесь.

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, продолжаем держать в курсе дорожной обстановки всех, кто настроен на Авторадио 93 FM. На Яндекс.Картах 2 балла, общий трафик вполне спокойный, хотя и есть несколько пробок, в которых скорость потока упала аж до 5 км в час. Одна из них на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Поток держит дорожные работы, задержка в пути на полчаса примерно. Ну и не разогнаться на Путилковском шоссе от дороги к МКАДу до Новокуркинского шоссе. Там длина затора 1 км и проехать его получится за 15 минут.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Тройка. Семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу. 15+.

0: Авторадио. Новости про.
1: Путешествия.
2: Россияне бьют рекорды по путешествиям внутри страны. За 8 месяцев этого года совершено более 63 миллионов туристических поездок. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, только на август пришлось 10 миллионов путешествий. Чаще всего для отдыха выбирали Москву и Подмосковье, Татарстан, а также Алтай и Амурскую область. Чтобы справляться с растущим спросом, железнодорожные перевозчики предлагают больше мест на самых востребованных направлениях. Так, с 3 декабря федеральная пассажирская компания запускает знаменитый фирменный «Демидовский экспресс» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в двухэтажном исполнении. Внутри – современные купе и СВ. В них есть все необходимое для комфортного путешествия. Кондиционеры, индивидуальные розетки, сейфы и многое другое. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные купе. Есть в поезде и вагон-ресторан, тоже двухэтажный. Расписание останется прежним, остановки тоже. Пермь, Киров, Вологда и Череповец. Билеты можно купить на сайте, в приложении и кассах РЖД. Кстати, именно Петербург, куда направляется Демидовский экспресс, остается одной из главных точек притяжения не только для россиян. Вслед за внутренним туризмом растет и въездной. С января по май число иностранных гостей в Россию увеличилось почти на четверть, до 2 миллионов человек. Как отмечает Интерфакс, на это повлияло в том числе упрощение визового режима. Чаще всего нашу страну посещают путешественники из Китая, Туркмении и Турции. Марина Мишина, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На Авторадио. Реклама.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
7: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Авторадио.

0: 40 минут, например, оставите на Носовихинском шоссе от улицы Мичурина до станции Электроугли, поток держит дорожные работы. Затрудняется Щелковское шоссе от Медвежьих озер до реки Пехорка, здесь пробка на полчаса. И столько же времени понадобится на Новой Риге от Пирамиды до поворота на Позднякова, там тоже дорожные работы. Ну и пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 14, завтра в понедельник теплее, аж до 18 градусов прогреется воздух, но при этом в прогнозе дождь и, возможно, гроза.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: подарки каждому. Подробности на сайте crocusfitness.com и в отделах продаж клубов.
1: Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+. Авторадио.

0: Шапка, носки, еще шапка.
1: Мам, я на 2 дня еду.
0: Именно.
2: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
3: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел» – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. «Эстравел» – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский, Паулина Андреева.
6: Ничего не говорите, можете испортить.
4: Битва моторов. Уже в кино.
7: 12+.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу.

0: а кто ослушается?
1: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
2: ОСАГО в Альфа-страховании.
3: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
0: Красота-то какая, лепота.
4: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
5: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
6: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
8: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
9: Еще одна история у нас есть.
8: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
10: Авторадио.

0: Всему свое время, считают мудрецы, и мы здесь на Авторадио с ними солидарны, как минимум потому, что хорошей музыке всегда найдется место и время. Я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу украшать эфир хитами, друзья, а вы, в свою очередь, отдыхайте, сияйте, ну или даже танцуйте.
1: Кто

0: Мотомонитор.
1: Ну что ж, друзья, пришло время окинуть взглядом дороги и узнать, что происходит с трафиком. На Яндекс.Картах 2 балла, максимальная задержка пути на полчаса. Их вы оставите на Щелковском шоссе, от Строительного рынка до поворота на Монинское шоссе и плотно на Носовихинском шоссе от улицы Мичурина до станции Электроугли. Есть новости с Пресненского и из Пресненского района. Друзья, завтрашнего дня временный разворот в районе Шелепихинского шоссе, который сделали на период строительных работ, станет недоступен. Водители, которые едут в сторону Пресненского набережной, смогут развернуться через проектируемый проезд 4571. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут с учетом всех изменений.
0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Брянской области местный житель погиб при беспилотной атаке. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Житель Брянской области погиб при подрыве устройства, сброшенного с украинского дрона. По данным губернатора Егора Ковальчука, трагедия случилась в Жуковском районе. В своем канале в мессенджере «Макс» губернатор предупредил, что в регионе участились случаи дистанционных сбросов взрывных устройств с помощью беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим Ковальчук призывает граждан отказаться от посещения территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции.
0: Про водителей.
2: С 1 марта будущего года кандидатов-водителей начнут фотографировать во время сдачи теоретического экзамена. Как сообщает ТАСС, изменения предусмотрены постановлением правительства. В помещениях также должны быть системы аудио- и видеозаписи, фиксирующие проведение экзамена. Они должны сохранять данные даже при отключении электричества и защищать их от доступа посторонних. С чем связаны изменения, корреспондентам Авторадио рассказал автоэксперт Народного фронта и вице-президент гильдии автошкол Алексей Нестеренко.
3: Вот эти изменения, которые вносятся сейчас, в основном, я так понял, проанализировав то, что делают, это где-то пытались при помощи технических устройств, видимо, сдавать, поэтому жесткое требование, исключающее вообще использование каких-либо гаджетов. Именно фотографирование кандидата не было. Я так понимаю, что это связано с тем, что, видимо, кто-то где-то сдавал вместо кандидата. То есть человек пришел, чтобы вот сейчас вот личность эту удостоверить, что именно этот человек был, что именно он сдавал. А вообще фото-видеофиксация, все этапы экзамена на сегодняшний день существуют и хранятся, опять же, в ГАИ это все, то есть и практически теоретический экзамен, все на видео снимается.
2: Отмечу, изменения коснутся и медицинских документов. С марта предъявлять бумажную медсправку не потребуется, если сведения о действующем заключении уже есть в электронном реестре.
0: Про нас.
2: Предновогодняя рабочая неделя в декабре будет сокращенной. Россияне будут работать всего 3 дня – 28, 29 и 30 декабря. Об этом напомнила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Согласно ему, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Кроме того, в начале ноября жителей России ждет 4-дневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Он выпадает на среду и будет выходным. Отмечается, что в следующем году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. В министерстве также отметили, что благодаря переносам дней россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз. В феврале, марте, дважды в мае и июне будут и 4-дневные выходные с 4 по 7 ноября. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Так как на Авторадио даже в лучших фильмах не бывает, потому что здесь сбываются ваши мечты, друзья. И это не фигура речи. В счастливом сезоне вы мечтами делитесь, мы их исполняем, и четвертое из пяти заветных желаний исполним уже 29 октября. Не упускайте свой шанс ни в коем случае. Заходите прямо сейчас на сайт авторадио.ру, рассказывайте нам, о чем мечтаете, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, внимательно слушать эфир и ждать звонка из студии. В ней все так же я, Владимир Бодров. Всем, с кем еще не слышались, большой-большой привет и прекрасного продолжения выходного в компании с любимым Авторадио. Делайте громче.

0: Продолжаем держать в курсе дорожной обстановки всех, кто настроен на авторадио 93 FM. На Яндекс.Картах 2 балла, общий трафик в пределах нормы и самый длинный затор на Новой Риге от пирамиды до поворота на Позняково. Это 11 километров, проехать их получится за полчаса. А вот в Лобне, друзья, встало Рогачевское шоссе. Там тесно от поворота в район Луговая до церкви в селе Киово. И эта пробка уже на час. Ну и пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 14, завтра теплее, аж на 4 градуса. Воздух прогреется до плюс 18, но при этом ожидается дождь и, возможно, гроза.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Новый музыка.

0: Реальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья. Скоростные участки. Коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru. Категория 6+.
3: Ах, если б можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
4: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004. Город Москва. Муниципальный округ Таганский. Улица Николаевская, дом 38. Строение 2. Этаж 3. Комната 13-39А. ОГРН 116-774-607-26-80.
5: Авторадио. За тобою сквозь туман.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом — это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является...

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа.

0: Недееспособность документа с премиум учебным плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
5: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 01481 от 11 августа 2015 года. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на сбербанк.ру. Москва, 6+.
7: Авторадио.

Говорят, хорошо там, где нас нет, а я, Владимир Бодров, готов доказать, что хорошо именно там, где вы есть и там, где вы будете в ближайшие 3 часа. Друзья, через 20 минут стартует большая дискотека Авторадио. Вас ждет единый микс из хитов любимых артистов, поэтому готовьтесь зажигать и обязательно зовите колонкам близких, друзей, знакомых. В 6 вечера начинаем танцевать, ну а в эти самые минуты копим силы и настраиваемся.

0: Каждые полчаса в эфире Авторадио на волне 93 FM актуальная информация с дорог, друзья. К этой минуте на Яндекс.Картах 2 балла, двойка ощутима на МКАДе. 20 минут, например, оставите на внутренней стороне от Каширского шоссе до Липецкой улицы. И еще 10 минут понадобится вам на участке от Рублево-Успенского шоссе до Новорижского. На внешней стороне тесно от Рязанского шоссе до Лермонтовского проспекта и от поворота на Строгино до Новорижского шоссе. Эти заторы на 10 минут и поток там замедляют дорожные работы. Далее новости с запада столицы. С 28 октября закроют разворот на улице Юлиана Семенова в районе дома 2 по улице Авиаторов. Развернуться можно будет на перекрестке улиц Юлиана Семенова и Авиаторов. Друзья, пользуйтесь на здоровье.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-677-467-807-61, город Москва.
3: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
0: Авторадио.

0: о перемирии. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его цитирует Лента.ру. Обе страны дали согласие, написал в социальных сетях американский лидер, призвав не нарушать договоренности. Других подробностей он не привел.
1: Про деньги.
0: Отдельная категория пенсионеров в России получит увеличение выплат в ноябре. Как пишет Арти, в частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 9,5 тысяч примерно до 19 тысяч рублей. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч. Перерасчет выплат происходит автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву.
1: Про мошенников.
0: Аферисты придумали новую схему обмана. Они звонят россиянам якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф. Человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Таким образом, аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с корреспондентами Авторадио отметил, что не так важна форма мошенничества, как то, что они пытаются украсть.
2: Преступники сегодня вам придумают одну аргументацию, завтра иную. Абсолютно все всегда сводится к необходимости получить доступ к вашему какому-то аккаунту, от лица которого можно совершить действия, которые по итогу приведут к монетизации их действий. Более того, вот этот страх и некого рода истерия, которая сейчас возникает вокруг персональных данных, она сильно перекручена, она сильно экзальтирована. Просто сами по себе персональные данные, информация о вашем имени и отчестве, и какой-нибудь даже ваш телефонный номер не несут никакой пользы преступникам. Более того, эта информация уже давно есть в Даркнете. Здесь скорее речь идет о том, что преступники, базируясь на каких-то вводных, могут в процессе дальше использовать социальную инженерию в своем, я имею в виду, процессе многоходовой схемы похищения средств.
0: СМИ напоминают, что не следует сообщать по телефону никакие коды подтверждения, пароли и данные банковских карт.
1: Про людей.
0: Россиянка Мария Филина победила на конкурсе красоты «Миссис ООН». Кулинарный блогер из Москвы стала первой в своей возрастной категории. Как пишет ТАСС, это уже вторая международная победа для Марии. В 2019-м в Болгарии она также взяла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Снова принять участие в международном конкурсе красоты россиянка решила из-за 50-летнего юбилея. Своим примером она решила показать всем женщинам за 50, что этот возраст не помеха для новых побед. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

я вот к гадалке не ходи, знаю, чего хочется вам, дорогие друзья. Конечно же, танцевать и зажигать хочется этим вечером. И возможность такая появляется прямо сейчас, потому что стартовала большая дискотека Авторадио. Впереди трехчасовой микс из самых ярких танцевальных хитов, поэтому самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и получать истинное удовольствие. С вами Владимир Бодров, это большая дискотека Авторадио, и танцует без преувеличения вся страна.

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, ненадолго сойдем с танцпола большой дискотеки Авторадио, друзья, но только для того, чтобы рассказать вам о трафике. На Яндекс.Картах 2 балла, дороги столицы почти свободны, а вот в области есть где постоять. Например, час оставите на Носовихинском шоссе от улицы Мичурина до станции Электроугли. Новая Рига задержит на 40 минут от пирамиды до поворота на Позняково. И лишние полчаса закладывайте на Щелковское шоссе, а именно на пробку от Строительного рынка до поворота на Монинское шоссе. Ну и пару слов о погоде. Сейчас в Москве +13, завтра в столице дождь с грозой, воздух прогреется до 18 градусов, тепло, конечно, но все равно не жарко, друзья. А где жарко? Правильно, на танцполе большой дискотеки Авторадио. Совсем скоро туда вернемся, так что дождитесь.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Книжные новинки, беседы с авторами, мнение из первых уст.
3: Литературный клуб, чтобы почитать в Национальном центре «Россия». Место, где книги.

0: каждому. Подробности на сайте crocusfitness.com и в отделах продаж клубов.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
0: 12+.
2: Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу.
0: Авторадио.

0: Рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании аэрофлот. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
6: Кирилл Зайцев.
7: Ты и есть древний дух зимы?
6: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
7: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
6: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
8: Ромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Продолжение истории легендарной группы.
2: В жизни важно выучить только один урок.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь в кино с 15 октября.
3: Я люблю вас!
4: 16+.
5: Авторадио. Главные звезды.

если ваше сердце бьется в такт с любимыми хитами, то все в полном порядке. Так и должно быть, друзья, потому что в эфире продолжается большая дискотека Авторадио. И самая эффективная кардио-тренировка проходит тут прямо здесь и сейчас. Давайте поймаем этот вайб. И пока еще есть время, в полной мере насладимся этим выходным. Делайте громче, получайте удовольствие.

0: Большая дискотека Авторадио продолжится через несколько минут. Друзья, а пока актуальная информация с дорог. На Яндекс.Картах 2 балла, в столице пробки на 15-20 минут. МКАД задержит по внутренней стороне от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. На третьем кольце скопились машины также на внутренней стороне от Волгоградского проспекта до проспекта Андропова. И еще приятные новости прилетели с запада столицы. Там улучшили схему движения на улице Барклая перед Кутузовским проспектом. Пропускная способность участка выросла на 20%. По проекту Центра организации дорожного движения там демонтировали разделительный островок и обустроили третью полосу. Изменили направление движения. Левая полоса налево, средняя для движения прямо и выезда на Кутузовский проспект в сторону области, а правая для поворота направо на Кутузовский проспект в сторону центра через тоннель маршала Гречка. Ну что ж, здорово, что так все теперь удобнее стало.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите.
3: Юра Борисов. Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
4: А где тормоз? Стойте!
5: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
9: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 0014-81-11-2-2015 года. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

Этим вечером повсюду с вами большая дискотека Авторадио, поэтому не стесняйтесь звать к приемникам родных, друзей, знакомых. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что кроме приемника есть умная колонка, плеер на сайте Авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. Сами выбирайте локацию для своей вечеринки, делайте громче и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте зажигать.

0: Автомонитор.
1: А какие у нас вечеринки в рамках большой дискотеки Авторадио, друзья, такие, что отрываться не хочется, но все же ненадолго прервемся и расскажу вам о том, что происходит с трафиком. Дороги столицы почти свободны, на Яндекс.Картах 2 балла, в области имеется часовой затор, он на Новой Риге от Пирамиды до поворота на Позняково. И встало Минское шоссе от Буденновского до Можайского шоссе, скорость там упала до 5 км в час, но пробка пока не серьезная, всего на 20 минут. Пару слов о погоде в продолжение. В Москве сейчас плюс 13, завтра теплее, чем сегодня. Воздух прогреется аж до 18 градусов, но с одним «но». Дождь и гроза в прогнозе синоптиков имеются.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14.00+.
3: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря.

0: Трафит. Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
1: Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
2: Ах, если бы можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
3: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Никола Ямская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13, 39А, ОГРН 116-774-607-2680.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Циклоферон. Умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛ-стрит. ОГРН 11-677-467-807-61. Город Москва.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Авторадио.

давайте действительно будем танцевать, как будто рядом океан, потому что выходные, они пока еще на календаре. И что приятно, у нас с вами еще есть возможность запастись положительными эмоциями на всю будущую трудовую неделю. Собственно говоря, именно к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю, друзья, тем более, что обстоятельства располагают. В эфире продолжается радиоверсия большой дискотеки Авторадио, а под ногами у вас главный танцпол страны, не меньше. Так что всех зовем колонкам, ну и ровно как в песне «Звук на всю».

0: Большая дискотека Авторадио продолжится через несколько минут, друзья. Ну а прямо сейчас актуальная информация с дорог. На Яндекс.Картах 2 балла. Выше этого значения трафик сегодня не поднимался. И сейчас основные трудности на областных магистралях наблюдаем. На Савихинское шоссе, например, стоит от улицы Мичурина до станции Электроугле. На Щелковском шоссе плотно от Строительного рынка до поворота на Монинское шоссе. И тесно на Новой Риге от Пирамиды до поворота на Позняково. Эти пробки в пределах 30 минут. Далее новости из Пресненского района. С завтрашнего дня временный разворот в районе Шелепихинского шоссе, который сделали на период строительных работ, станет недоступен. Водители, которые едут в сторону Пресненской набережной, смогут развернуться через проектируемый проезд 4571. Так что будьте внимательны и заранее планируйте маршрут с учетом всех изменений.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. Liquimoli.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Сезон ралли-рейдов выходит на финишную прямую с 13 по 17 октября. Решающая гонка. Баха. Великая степь. 900 километров бездорожья. Скоростные участки. Коварные ловушки трассы и сложная навигация. Здесь побеждает сильнейший. КамАЗ-мастер выставляет 5 экипажей. Соперники не уступят без боя. Борьба будет жаркой. Болеем за КамАЗ-мастер. Все подробности на сайте kamazmaster.ru.

Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

Главное сейчас не стать отшельником любви к музыке, потому что в эфире продолжается большая дискотека Авторадио, и у нас с вами еще есть время выразить все свои чувства в танце. Друзья, давайте так поступим. Вместе с тем вспомним нашу масштабную встречу 4 июля, ну и займемся, разумеется, всем этим исключительно под лучшую танцевальную музыку в едином миксе. Я, Владимир Бодров, кстати, продолжу его дарить.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
3: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
3: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
2: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон.
1: Четвертый. Суперфинал.
2: 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
2: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Зима жертву ждет, девицу невинную.
9: Чтобы спасти сказку,
10: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
9: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская. Морозко. В кино с 22 октября. 6+.
11: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
12: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
13: ПАО «Сбербанк», лицензия ЦБРФ номер 14-81-192-2015 года. Подробнее об акции, программе «Сбер спасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
14: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
15: Еще одна история у нас есть.
14: Музыкальный блокбастер «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября.
16: 16+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

Во что верю я, Владимир Бодров, так это в то, что большая дискотека Авторадио каждому из нас дарит исключительно положительные эмоции, и что до финала этого часа мы с вами их еще получим. Ну а вместе с ними, разумеется, и силы на новую трудовую неделю, и бесконечный заряд позитива и движа. Да будет так.

0: уже очень скоро. Реклама. Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности navka.show.
1: Реклама на Авторадио.
2: 921-40-41.
1: Код города 495.
3: Любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

А вот что любит каждый из нас, так это мечтать, друзья. И не только мечтать, но и когда его мечты исполняются благодаря Авторадио, что в этом сезоне вполне реально, друзья, потому как это счастливый сезон, и именно в нем мы исполняем ваши заветные желания. Будь то машина, квартира, может быть, мечтаете о встрече с кумиром, может быть, хотите построить свой собственный отель, друзья. Все возможно, все реально, когда рядом Авторадио. Совсем скоро, 29 октября, вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что четвертый суперфинал назначен именно на эту дату. И я желаю вам, друзья, большой удачи. И не забыть зайти на сайт авторадио.ру, если вы еще не с нами, присоединиться к игре, заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио и рассказать, о чем именно вы мечтаете. Так и поступите. Ну а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем радовать вас любимой музыкой в эфире Авторадио.

0: все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Я скучаю, скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Любимый.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: это главный вопрос.
1: Ну а ответ на главный вопрос, когда состоится четвертый суперфинал счастливого сезона фирменной игры Авторадио, у меня, Владимира Бодрова, есть, друзья. 29 октября все произойдет. Мы здесь, в прямом эфире Авторадио, исполним чью-то мечту. И если вы еще не с нами, то самое время присоединяться. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в мобильном на гимн Авторадио и не забудьте рассказать, о чем именно вы мечтаете. Каждому из вас желаю большой удачи и, разумеется, продолжаю радовать любимой музыкой в эфире первого автомобильного радио. Делайте громче, и мы едем дальше.

0: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: «Фандэй» – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вас же, друзья, призываю не забывать о том, что впереди у нас четвертый суперфинал счастливого сезона фирменной игры «Авторадио». А что это значит? А это значит, что уже 29 октября мы исполним четвертое из пяти ваших заветных желаний. Что нужно сделать для того, чтобы исполнилось именно ваше желание? Ну, конечно же, им поделиться. Поделиться где? На сайте авторадио.ру. Там же, где заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн «Авторадио», который уже давно является пропуском в нашу замечательную щедрую игру. Сделайте это как можно скорее и уже в качестве участника игры и претендента на крупный выигрыш в виде вашей заветной мечты наслаждайтесь любимой музыкой в эфире «Авторадио». Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всех приветствую.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Ностальгия – прекрасное состояние, говорят психологи. По их мнению, она заставляет нас вспоминать самые приятные события. Кстати, музыка обладает такими же свойствами. Она способна переносить в прошлое и напоминать тот или иной случай жизни. Так что спокойно слушаем музыку и ностальгируем. Вы на волне Авторадио. У микрофона Денис Левашов. Прекрасной вам ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Одинокими в негативном плане чаще всего ощущают себя люди молодые. Более опытные получают от одиночества удовольствие. Это показали исследования. Кто мы такие, чтобы спорить с этими результатами? Мы слушаем только себя, свое сердце и, конечно, музыку Авторадио. Она беспрерывно звучит на нашей волне, так что будьте рядом. С вами Денис Левашов. Берегите себя.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер

маршрут. Маршрут в новый день строим мы с вами. Мы сегодня обязательно азартно окунемся в игру «Много денег», но мне прямо сейчас хочется напомнить вам, что близится 29 октября. Именно в этот день, последний четверг второго осеннего месяца, состоится четвертый суперфинал, в котором Авторадио исполнит мечту у кого-то из участников игры. Мечты у тех, кто к розыгрышу уже присоединился, разные. Кто-то желает отправиться в гости к пингвинам, кому-то хочется квартиру с террасой и бассейном, а кто-то мечтает о собственной лесопилке. А какое у вас желание? Подумайте, ведь мы можем ее исполнить, эту мечту, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Присоединяйтесь к игре, тем более, что правила крайне просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Все, вы сразу получаете шанс стать нашим счастливчиком. Исполняйте свои мечты вместе с Авторадио. Суперфинал 29 октября. Желаю вам в нем безоговорочной удачи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.